0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Crystalline and heart book sales for 8 bars. Set play sentence progressively. Yeah. Here we go, let's ride.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня – Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 20.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, новинки «Смарт-Сити» и заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: В эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX 570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8800.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь.

0: Любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: «20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах, какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе, также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе, команда клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: В эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о назначении министра экономического развития Нижегородской области, разработке проекта высокоскоростной магистрали, месте Нижегородской области в интегральном рейтинге регионов и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Александр Соловьев назначен министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Ранее эту должность занимал Денис Исмагилов. В июне он стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Нижегородской области. Александр Соловьев родился в 1991 году, окончил МГУ Ломоносова по специальности менеджмент организации, работал в Росагролизинге. С 2020 года был заместителем, а потом первым заместителем министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области. Курировал, в частности, реализацию нацпроектов и проект деятельность. Что касается Дениса Исмагилова, то он на новом посту будет курировать вопросы государственного муниципального контроля, а также деятельность государственной жилищной инспекции, инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и управлением государственной охраной объектов культурного наследия. Минтранс России приступает к предварительной проработке проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань. С просьбой начать проработку проекта к президенту России Владимиру Путину обратился министр транспорта Андрей Никитин. Глава государства ответил утвердительно. Участок Москва-Нижний Новгород-Казань Андрей Никитин назвал самым эффективным маршрутом, который даст максимальный экономический прирост. В апреле стало известно, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Нижний Новгород-Казань вошла в обновленную схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Протяженность магистрали составит 770 километров. Она пройдет через Нижний Новгород, Дзержинск, Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Воротынский муниципальные округа. Нижегородская область заняла 13 место в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов по данным Центра экономических исследований РИА Рейтинг. По сравнению с 2024 годом Нижегородская область поднялась на одну позицию. Первую тройку рейтинга составили Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источником информации являются опубликованные данные Росстата, Минфин России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы России, Банка России. Председатель правления НБД Банка Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемый

0: Бываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Выксунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Выксы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
7: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
3: Новости на радио Рандеву.
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. и на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: В эту пятницу нейросеть Яндекс ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17 сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21 как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: приятно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8800.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Рандеву с джазом.
4: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки», по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на Куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах? Какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе? Также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Абралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, новинки «Смарт-Сити» и заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по Нижегородскому.

0: Рудским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
2: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио-рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Доброе утро, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и команда «Mirai Head» продолжает наш музыкальный эфир на волне 103.4 FM с композицией «One Night in Bangkok», друзья. Одна ночь в Бангкоке. Мир путешествий, прекрасных впечатлений ждет нас с вами уже в эти выходные. Друзья, я желаю вам отличной погоды, хорошего настроения. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на волне «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Плюс 18 градусов, друзья, в Нижнем Новгороде, ветер юго-западный 2 метра в секунду, влажность воздуха 77%. Сегодня вечером синоптики вновь обещают нам дожди, и продержатся они вплоть до завтрашнего дня. В воскресенье будет уже значительно теплее, плюс 22-23 градуса, и обещают нам солнце, и это замечательно, друзья. На дорогах города сейчас пробок нет, поэтому выбирайте себе пути по душе.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста. Бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о заявленных реальных ценах на жилье в Нижнем Новгороде, экономии по торгам правительства Нижегородской области, матче за суперкубок и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. В Нижнем Новгороде разрыв между заявленной и фактической ценой жилья на вторичном рынке достиг 24%. Аналитики платформы ЦИАН выяснили, что в 2026 году в крупных российских городах цена квадратного метра предложений на вторичном рынке в среднем на 14% выше, чем в сделках. Разрыв составляет от 2 до 25%. В Нижнем Новгороде он достиг 24%. Это второй по величине показатель среди крупнейших российских городов после Санкт-Петербурга. Средняя цена квадратного метра в объявлениях составляет 177 тысяч рублей, тогда как в реальных сделках 135 тысяч рублей. Сопоставимые значения зафиксированы также в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Минимальный разрыв отмечен в Набережных Челнах, Томской, Ленинградской и Московской областях от 2 до 9%. Экономия по итогам торгов, проведенных правительством Нижегородской области, в мае составила 334 миллиона рублей, сообщили в Министерстве инвестиций и экономического развития региона. За месяц Центр размещения заказов Нижегородской области провел 103 процедуры торгов на 23,5 миллиарда рублей. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении изыскательских работ, работ по реконструкции и содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции – 129 миллионов рублей, а также на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов – 128 миллионов рублей. Всего за 5 месяцев 2026 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 978 миллионов рублей. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России 2026 года. Матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. О точном времени начала игры в старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Суперкубок России вернется в Нижний Новгород спустя 8 лет. Стадион «Нижний Новгород» принимал матч открытия футбольного сезона в 2018 году. Футбольный стадион, сейчас носящий название «Совкомбанк-Арена», был открыт в 2018 году и принимал матчи чемпионата мира по футболу, включая две встречи в рамках плей-офф турнира. Также национальная сборная России играла на Нижегородском стадионе с командой Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Председатель правления НБД Банк Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» и события в регионе, также в нашем канале в Максим.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеку Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду

Это невероятная Глория Гейнер, друзья, с композицией «I Will Survive» на волне радио «Рандеву». Я обязательно справлюсь, что бы ни происходило во внешнем мире. Я знаю, я выживу и продолжу свою прекрасную жизнь в счастье, в любви, в радости и гармонии. Друзья, чего я вам искренне желаю. Любите, оставайтесь любимыми и оставайтесь счастливыми вместе с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу гости из будущего с песней «Не говори больше о любви». Также услышим группу «Электроник» и композицию «Disappointed». Через несколько секунд в наш эфир ворвется Муся Датибадзе, друзья, с композицией «Колыбельная» и своим замечательным голосом. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до следующей недели, друзья, и желаю вам отличного завершения ее на выходных, прекрасного времени с близкими и дорогими вашему сердцу людьми, ну и, конечно, с хорошей музыкой на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, друзья, и совсем скоро мы с вами вновь обязательно услышимся.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах, какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе, также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Абралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом «Молодежка» продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: В эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На «Радио Рандеву». Программа о самом важном.
3: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Будьте здоровы», где мы говорим о самом важном, о здоровье каждого из нас и приглашаем в нашу студию экспертов в определенной области здоровья, которые, собственно, нас с этим знакомят и отвечают на самые острые, иногда на самые, может быть, неудобные вопросы, которые мы так или иначе могли бы, наверное, поискать ответы в интернете, но, как вы знаете, искусственный интеллект говорит, лучше проконсультируйтесь с врачом. И это, мне кажется, правильно. И вот сегодня у нас в гостях находится стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко и стоматолог-ортопед Михаил Никифоров. Бионика-клиник – это стоматология, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
3: Вас прекрасно слышно, это хорошо. Давайте пойдем, наверное, сложно вести диалог с двумя врачами сразу, да, если вот я в детстве боялся стоматологов, то уже в осознанном возрасте я понимаю, что хороший стоматолог, это, знаете, это на вес золота. Вот, собственно, разберемся. Ортодонт и ортопед. Мы за эфиром уже надо мной так немножко усмехнулись, наши гости, потому что, я говорю, ортопед, это вот всегда касалось, наверное, какого-то, не знаю, там, плоскостопия и так далее. А стоматолог, ортопед и ортодонт, в чем разница и кто чем занимается?
4: Ну, это самая частая ошибка в нашей специальности. Ортодонт занимается положением зубов, а ортопед занимается восстановлением самого зуба, то есть полноценной его формы или замещением отсутствующих зубов.
3: Вот оно что. Тогда, собственно, вопрос. Опять же, часто сталкиваюсь с этим сам, думал, но не нашел ответа. И я так понимаю, что этот вопрос не я один часто задаю. Правда ли, что вот ровные зубы, как нам говорят, это обязательно правильный прикус? Или ровные зубы не означают, что прикус будет правильный?
5: Ну, вообще, в целом, ровные зубы, это не означает, что прикус правильный. Да, зубы могут быть ровные, но правильный прикус – это же не просто положение зубов без скученности. Это же еще и соотношение верхней и нижней челюстей. То есть у нас есть определенные классы смыкания, есть определенные ключи, окклюзии, то, как это должно быть в идеалистичной, да, картине. И не всегда ровные зубы как бы стоят именно хорошо по плоскости смыкания. То есть иногда бывает заднее смещение нижней челюсти, иногда наоборот передняя, и в целом как бы зубной ряд может быть ровный, но вот положение челюстей может говорить о том, что прикус все-таки неправильный.
3: Хорошо, так, с этим мы разобрались. А вот если, например, пациенты приходят и говорят, знаете, у меня в принципе все хорошо, меня все устраивает. И когда они проходят осмотр, часто бывает так, что человек удивляется тому, что у него что-то нашли. И вот у меня вопрос. Вот такие пациенты, которые говорят, что, собственно, у меня все внешне хорошо, с зубами полный порядок, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются?
5: Ну, вообще, как бы иногда бывает, пациенты приходят и говорят, вот у меня один зуб, только надо поправить. Ну, как правило, как начинаем смотреть, то есть нам надо передвинуть практически все в челюсти, чтобы этот зуб поставить на место. Если же мы говорим о том, что как бы зубы ровные, да, и, например, есть какие-то беспокойства, то здесь как бы мы же оцениваем не только положение зубов, но и функциональную историю, да. То есть мы смотрим на жалобы пациента, то есть с чем они связаны. И, соответственно, пытаемся решить эту проблему, назначить диагностические мероприятия и уже как бы грамотно спланировать лечение.
3: Юлия, а что вот ортодонт, кроме положения зубов, оценивает? Вряд ли вы ограничиваетесь здесь только, знаете, как сейчас, как вот ТО, если подумать, с автомобилями, да? Так, ну, все нормально с датчиками дождя, к другому специалисту.
5: Ну, во-первых, для начала, как бы, помимо зубов, что мы еще оценим? Так как у нас, если планируется, да, ортодонтия, мы должны обязательно оценить область височно-нижнечелюстного сустава. Это сустав, который у нас отвечает за открывание-закрывание челюсти, да, то есть мы должны...
4: В целом движение челюсти.
5: Движение челюсти, да, то есть мы в целом, меняя положение зубов, да, то есть мы должны быть четко уверены, что в суставе у нас нет никаких нюансов, да, которые могли бы нам принести непредвиденные осложнения в ходе нашего лечения. То есть мы должны как бы как шахматисты продумывать все наперед, каждый шаг, потому что ортодонтическое лечение – это не лечение за один раз, это большая долгая работа на 2.5 года в среднем. Да, то есть это как бы поэтапная расстановка шахматных фигур, да, на доске, так, если интерпретировать. Помимо самого сустава, также мы оцениваем осанку, да, то есть это особенно важно и у растущих пациентов, смещение шейных позвонков, то есть, ну, как бы в целом же у нас организм взаимосвязан, и если у нас тоже есть где-то какие-то изменения в опорно-двигательном аппарате, да, то есть как бы наше тело, оно в пространстве, да, под действием гравитации, оно подстраивается. То есть, если, допустим, у нас одна нога короче, чем другая, то, соответственно, у нас как бы и будут происходить смещения не только как бы в тазу, да, как бы весь остальной скелет тоже будет подстраиваться, и, соответственно, челюсть как бы тоже будет смотреть в бочок. Поэтому здесь на самом деле как бы помимо того, что у нас как бы есть какая-то работа ортодонтическая, очень часто мы подключаем смежных специалистов, в том числе и лор-врачей, потому что сейчас очень много аденоидов, то есть, ну, как бы остеопаты в том числе, ЛФК, массажи, то есть все, что как бы есть, неврологи.
3: Ничего себе, даже. То есть пришел к стоматологу, получил полный комплекс услуг.
4: Ушел к неврологу.
5: Ушел к неврологу, да.
3: Хорошо. Тогда вот какой вопрос. Брекеты – это очень популярная тема. Есть, по-моему, еще элайнеры, как-то вот так называется. Ну, в общем...
5: Есть, да. То есть элайнеры и брекеты – это примерно как бы похожие инструменты в плане исправления прикуса. Только брекеты, как бы они клеятся врачом в клинике, и их невозможно дома снять. Элайнеры – это съемная история. То есть здесь выше ответственность пациента, потому что элайнеры можно носить, можно не носить, вот, можно носить, но не 22 часа в сутки, то есть некоторые думают, что, ну, как бы сейчас я их поставлю, но на самом деле это очень жесткий самоконтроль, поэтому если, допустим, вы себя знаете, что вы первые там пару шагов относите идеально, а потом начнете халтурить, то получается здесь... вина пациента очень большая получается.
3: Хорошо. И вот у меня вопрос. Те, кто носит брекеты, часто сталкиваются с тем, что после брекетов у некоторых все равно остается некий дискомфорт. Это норма или здесь тоже нужно продолжить какое-то наблюдение, терапию для того, чтобы избежать?
5: В зависимости, как бы, с чем этот дискомфорт связан, потому что не всегда это бывает стоматологическая причина, да, то есть, как бы, может быть, какая-то неврологическая история, например, если вдруг, не знаю, застудили нерв там, вот, поэтому здесь, как бы, относительно жалоб пациента, то есть тоже мы стараемся провести диагностику и понять, с чем как бы конкретно этот дискомфорт связан. Если это причина стоматологического характера, то, конечно, то есть мы как бы проводим какие-то детализации и назначаем лечение.
3: Да. Да, то, что вы, мне кажется, Юля, перечислили с Михаилом вместе, в тот пул врачей, который задействован, да, это вот как раз, чтобы избежать вот таких вот моментов. Михаил, а для ортопеда что значит правильная нагрузка?
4: Я думаю, что речь идет скорее об окклюзионной нагрузке, то есть о нагрузке при смыкании зубов. То есть это правильная нагрузка, это когда все зубы функционируют как одна команда. Никто из членов этой команды не перегружен, не находится в какой-то избыточной нагрузке, и вся зубочелюстная система функционирует гармонично.
3: А человек как-то сам это может понять? Ну, вот условно, сидит, смыкает челюсть и понимает, так, что-то у меня, это вот эта шестерка там нижняя, там, да, перегружена. Или это нужно вот как раз с помощью грамотного специалиста, ортопеда, на специальном оборудовании?
4: Часто к нам пациенты обращаются уже с какой-то жалобой, и мы, оценивая ситуацию, понимаем, что именно вот перегрузка или неправильное смыкание, какая-то ортопедическая нестабильность окклюзионная, она является причиной. Но пациент все-таки приходит с какой-то жалобой уже. То есть это либо напряжение мышц, либо действительно, может быть, какой-то причинный зуб. То есть всегда есть причина. Всегда.
3: Отлично. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, потому что дальше будет еще интереснее. У нас в гостях стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров. Это Бионик и клиника, друзья. Стоматология, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Продолжим задавать острые вопросы нашим специалистам. Это программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Вернемся в студию через минуту.
1: В эфире программа «Будьте здоровы». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву». От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-0.

0: подробности на сайте familyfit-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На «Радио Рандеву». Программа о самом важном.
2: Друзья, это программа «Будьте здоровы» на «Радио Рандеву». Мы возвращаемся в студию. В гостях у нас, напомню, стоматолог-ортодонт Юлия Терещенко, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров, Бионика Клиник, стоматологи, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Мы сегодня пригласили двух специалистов из области стоматологии для того, чтобы задать пул таких вот острых вопросов, на которые обычно, мне кажется, не хватает времени. Ты приходишь по записи, ты пришел, сел в кресло, тебе поставили капу и, не знаю, там что-то еще. Как там задашь вопрос? Только на пальцах. А вот здесь мы можем. Мы уже поговорили и про ортодонтическое направление, про ортопедов мы начали эту тему раскрывать. И мы поняли, что правильная нагрузка оценивается, конечно, уже когда есть некий дискомфорт, человек пришел, и вот здесь можно понять, что выбивается, да. И вот как раз у меня такой вопрос. Форма и высота зубов, они как-то влияют вообще на комфорт? Ну, понятно, что мы не можем выбрать, да, себе форму зуба, но есть ли какие-то предрасположенности? Например, человек понимает, что вот с такой формой зубов тут лучше почаще ходить к стоматологу.
3: К счастью для всех, для нас, мы можем выбрать форму зубов, и, собственно, это является, ну, одной из задач, наверное, ортопеда – подобрать гармоничную по функции и по эстетике форму для пациента. Ну, наши пациенты, конечно, приходят с определенной картиной, то, чего бы они хотели, а мы уже смотрим, можем ли мы это реализовать на практике. Зачастую запросы наших пациентов нереализуемы по причине функциональной. То есть, например, кто-то хочет очень длинные зубы. Зачастую я сам отказываю некоторым пациентам. Чаще это молодые пациенты, которые, может быть, не до конца оценивают последствия стоматологического лечения в раннем возрасте. То есть молодые люди приходят там с винирами в погоне за красотой. И когда я вижу здоровые, нетронутые зубы, у меня все равно как бы профессиональная, назовем это профессиональной совестью, не позволяет брать в работу такие зубы, обтачивать, ну, назовем это своим, уничтожать зубы молодых пациентов. Поэтому, да, форма диктует и движение, и комфорт пациента, но иногда это бывает препятствием для лечения пациента.
2: А вообще часто вот люди приходят, ну, будем говорить так, насмотревшись социальных сетей, да, и вот хочу... Венера же это, по сути дела, накладка. Такая, ну, фигурная, похожая на зубы, но скрывающая тельные дефекты. То есть ее предназначение такое, или я ошибаюсь?
3: Венир — это скорее история про эстетику. Чаще всего иногда бывают показания функциональные, но наши пациенты в большинстве своем приходят именно за эстетикой, и виниры — это всегда вот именно про это.
2: А часто приходится отговаривать людей, допустим, ну, как это называют, люди с очень белоснежной улыбкой, да, вот когда ставят неестественные белизны, там...
3: Хорошо, что этот тренд, наверное, прошел, ну, вот как мне кажется. Может быть, у нас просто клиника ориентирована на более биологически естественные зубы и сохранение своих зубов, и поэтому, может быть, возможно, это заблуждение. Наши пациенты, у них нет запроса на какие-то очень яркие белоснежные зубы. А сейчас все-таки тренд на натуральный цвет, на натуральную прозрачность, это хорошо, это очень хорошо.
2: А если говорить, вот, опять же, за тронуть тему брекетов, но вот с точки зрения ортопеда. Когда после брекетов, бывают ли такие случаи, что нужна реставрация, допустим, и виниры после брекетов?
3: Ну вот у нас сейчас с вами такая совместная консультация, и вот такие совместные консультации проходят с пациентом в начале его лечения. И я как ортопед оцениваю сохранность зубов на вот сегодняшний день на приеме, а Юля оценивает положение зубов Ну, то есть я тоже оцениваю, но доверяюсь ее профессиональному мнению.
4: Вот. Ну, вообще, вот если как бы посмотреть на неправильный прикус, да, все-таки у нас зубы в неправильном прикусе расположены некорректно, да, и жевательная нагрузка распределяется между ними неравномерно. Соответственно, из-за этого очень часто как бы бывает такое, что у нас зубы стираются от повышенной нагрузки, и стираются они тоже не одинаково. И как ортодонт, то есть всех пациентов предупреждаю, что возможно какие-то минимальные вмешательства все-таки они должны быть. Почему? Потому что, чтобы у нас был хороший стабильный результат, у нас должны все-таки ткани зубов, которые стерлись, они должны быть восстановлены, потому что есть определенная высота. Иначе ни один ретенционный аппарат не сдержит как бы наши зубы, если они будут клинически короткие. И то есть как бы и просто это будет даже некрасиво. То есть если мы будем выравнивать зубы, как сказать, разной длины относительно режущего края, да, не будет эстетики по десневому контуру, то здесь в любом случае должна быть потом какая-то либо ортопедическая, либо терапевтическая часть. Здесь уже как бы пациенты совместно с ортопедом-терапевтом, да, как бы решают, какой вариант им больше подходит. Но в любом случае, как бы и в процессе лечения, то есть мы стараемся зубы хотя бы временными эстетичными реставрациями перекрыть, выставить все идеально по линейке, чтобы улыбка выглядела не только, как бы, чтобы зубы были не только ровные, но чтобы и улыбка была красивая, чтобы она была гармоничная, ну и чтобы мы могли понимать, да, то есть как бы сколько нам нужно еще этой высоты. То есть в любом случае на этапах лечения тоже направляю к Михаилу пациентов для того, чтобы он сказал свое профессиональное мнение о том, где нужно еще добавить, может, высоты, где подтянуть, где наоборот как-то немножко скорректировать. Потому что Михаил у нас как дирижер нашего стоматологического оркестра.
2: Здорово. Наконец-то мы выяснили, кто у вас главный.
4: Он будет задавать как бы пациенту итоговую работу, да, то есть, и, конечно же, мы должны все подстроить таким образом, чтобы у нас и функционально, и эстетически все сложилось.
2: А если вот говорить про план лечения, который вы вот разрабатываете, бывают ли такие случаи, насколько они бывают часто, что по ходу лечения этот план приходится менять?
4: Конечно, бывают. Во-первых, мы всегда, планируя лечение, то есть мы как бы можем предполагать какие-то нюансы, но все-таки человеческий организм — это не как там компьютер, да, то есть есть определенные внешние факторы, которые могут влиять на ход лечения, и бывают непредвиденные тоже ситуации. Конечно же, мы с пациентом проводим определенного рода беседу, что вот как бы так сложилось, вот, и в целом, то есть пытаемся найти какой-то путь, компромисс, так как будет лучше для пациента. Потому что наша задача как бы не продолжать делать вид, что все нормально, и продолжать делать то, что мы делаем, да, а все-таки наша задача вылечить человека, а не покалечить. Поэтому, конечно, бывает иногда такое, что мы меняем план лечения в силу определенных обстоятельств, но как бы мы всегда согласовываем этот момент с пациентом. Я лично на каждом приеме всегда говорю пациенту, что мы сделали, что будем делать, какой как бы эффект мы на какой-то период времени ожидаем. То есть как бы пациент, приходя в клинику, всегда в курсе, что с ним происходит, он примерно представляет, что с ним будет происходить дальше. То есть у нас с каждым пациентом такие небольшие ликбезы. Возможно, мои пациенты выходят немножко ортодонтами из кабинета.
2: Слушайте, это здорово. И, наверное, еще один вопрос, который мне кажется важным. Вот клиенты, пациенты, кто приходит и доверяет вам, очень важное в своей жизни здоровье зубов, потому что от этого, как мы уже выяснили, да, в первой части программы вообще завязано все. Как они реагируют на такой вот комплексный командный подход к решению их задач? Вы чувствуете их, не знаю, удивление, восторг или какие-то вопросы, а точно мне все это нужно?
4: В целом, как бы, вопросы бывают разные, вот, все-таки и темперамент у людей разный, да, то есть мы как бы, как профессионал, да, то есть если ко мне обратились за моим профессиональным мнением, я как бы говорю его честно и открыто. Конечно, как бы иногда бывает, что пациенты не соглашаются на что-то, да, но как бы в целом есть и другие, наверное, доктора, которые, может быть, сделают так, как хотят, но я всегда за целесообразность лечения, да, то есть как бы я стараюсь все-таки пациенту донести информацию о том, почему как бы данный план лечения нам нужно провести именно таким образом. И, соответственно, как бы многие пациенты спрашивают, ну вот если я там ничего делать не буду, что тогда? Такие вопросы очень часто бывают, то есть мы как бы можем рассказать просто те риски, которые у нас могут произойти, соответственно, ну, как бы мы не можем им гарантировать того, что там с ними это на 100% ну, как бы действительно случится.
2: Да, мы можем, реально,
4: да, мы можем описать определенные клинические картины, сказать, что вот может быть вот так, вот так, и как бы, соответственно, дальше уже человек принимает выбор сам.
2: Угу. Слушайте, ну, мне очень нравится, что есть этот момент, когда все по-честному, потому что, ну, честно могу сказать я, приходя к стоматологу, ты не всегда понимаешь какую-то терминологию, ты не всегда понимаешь, почему столько действий нужно сделать. Но вот тут как раз возникает момент доверия, когда ты видишь, что люди к тебе относятся с уважением как к человеку прежде всего и помогают решить проблему, они говорят о каких-то, не знаю, там, куча параметров, характеристиках и выставляют тебе огромный счет, да, я надеюсь все-таки, что, даже не надеюсь, я уже понял и почувствовал, что в вашем подходе вот больше человечности, и это правда импонирует. Михаил, есть ли вам что добавить про тех, кто обращается к вам за помощью, вы же дирижер, как вы видите реакцию, когда человек получил командную такую вот работу, получил результат, есть ли ценность в глазах пациентов, когда они выходят из-под ваших рук?
3: Ну, ценность — это вообще пациент должен осознавать ценность этого лечения в самом начале. То есть для этого и нужен, собственно, командный подход, потому что пациент приходит уже с комплексной проблемой, как правило. И зачастую один специалист даже в рамках там, одной клиники не сможет решить весь комплекс накопленных вот к сегодняшнему дню у пациента проблем. То есть это вполне логично, что нам потребуются смежные специалисты, там, терапевты, хирурги. Мы, да, я дирижер, но мне нужны музыканты хорошие в команде. Поэтому, когда пациент видит, что над ним работает там не один Михаил, а вообще вся клиника, как бы, ну, это дорогого стоит. И его не пытаются ввести в какое-то заблуждение, все с ним честны до конца. Даже если что-то не получилось с первого раза, можно пересмотреть план, как мы уже обсудили, можно повторить что-то. Медицина всегда предполагала некое искусство врача все еще, несмотря на век цифровых технологий и искусственного интеллекта, все еще пока решает врач. Поэтому команда — это самое главное, и командный подход.
2: Мне кажется, в этом большой плюс, что человек по-прежнему стоит у дирижерского пульта, а не искусственный интеллект.
3: Вы знаете, дирижер еще и сомневается. Вот нужно все-таки не забывать, что нужно, не нужно быть до конца вот уверенным в чем-то. Должно быть некий такой скепсис и сомнение. И вот мои коллеги в составлении этого комплексного плана, они вот это сомнение во мне убирают. То есть то, чего не знаю я, возможно, делали и уже практикуют они.
2: Здорово. Михаил, Юлия, огромное вам спасибо. Мне кажется, мы ответили на такое количество вопросов, что сэкономили немало денег тем, кто просто бы хотел прийти на консультацию к хорошим стоматологам, ортодонтам и ортопедам. У нас в гостях Юлия Терещенко, стоматолог-ортодонт, стоматолог-ортопед Михаил Никифоров, клиника «Бионика Клиник». Это стоматология для всей семьи, где идеально гармонично сочетаются инновационные технологии и природа. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо.
2: Друзья, это программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
1: В эфире программа «Будьте здоровы». Будьте здоровы. На радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
5: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
6: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
8: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
9: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. и на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
11: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах, какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе, также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе, команда клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, новинки «Смарт-Сити» и заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: В эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: «20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о рейтинге нижегородских вузов, спросе на аренду загородных объектов, межрегиональных программах Нижегородской области в сфере туризма и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет вошли в ежегодный рейтинг РАЕКС 100 лучших вузов России. ННГУ занял 36-ю строку рейтинга, ПИМУ продемонстрировал положительную динамику по сравнению с прошлым годом и поднялся с 67-го на 62-е место. При подготовке рейтинга учитываются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и результаты научно-исследовательской деятельности. В 2026 году в исследовании приняли участие 213 российских вузов, было опрошено более 160 тысяч человек. В Нижегородской области организация свадебного торжества за городом этим летом обойдется минимум 150 тысяч рублей, а корпоративы с квестовым фуршетом от 70 тысяч рублей. К такому выводу пришли Авито услуги, изучив динамику спроса и средние цены на организацию праздника. Авито путешествия, в свою очередь, проанализировали спрос и средние цены бронирования загородных домов на лето 2026 года. Спрос на аренду площадок вырос на 35%, а стоимость услуги стартует от 20 тысяч рублей за час. При этом нижегородцы все чаще обращаются к координаторам свадеб, которые берут на себя стыковку подрядчиков и тайминг в день события. Спрос на услуги по организации торжества увеличился на 5%, а минимальная цена за эту услугу составляет 95 тысяч рублей. По данным Авито путешествий, спрос на посуточную аренду загородных объектов в Нижегородской области к лету 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, а бронируют жилье в среднем за 87 дней до даты заезда. Средняя стоимость посуточной аренды составляет 13 600 рублей. Нижегородская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Соглашение подписали в Москве на Международном туристическом форуме путешествий. Ключевыми задачами сотрудничества станут совместное продвижение турпродуктов, содействие в развитии контактов с туристическими компаниями, обмен передовым опытом в области внутреннего туризма, а также взаимная информационная поддержка на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации. Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев подчеркнул, что в Нижегородской области особенно ценно объединить усилия с такими динамичными и самобытными регионами, как Мурманская и Самарская области. Председатель правления НБД Банка Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
6: С вами Радио Рандеву. Радио Большой Волги.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари-НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари-НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAEX, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, новинки «Смарт-Сити» и заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Радио Рандеву».

0: Друзья, это команда Sky Fashion с песней Fairy Tales of the Summer Fizz. Потрясающая композиция, которая как раз-таки сейчас летом актуальна как никогда. И у меня сегодня в гостях, друзья, наконец-то, спустя полгода своего путешествия, своего отсутствия, своих каких-то внутренних гастролей, вернулся к нам лидер группы Sky Fashion Эд Краков. Эд, ну здравствуй.
1: Здравствуй. Добрый день, дорогие слушатели радио Рандеву. Очень рад приветствовать вас в этот солнечно дождливый день.
0: Да. Ну и, собственно, Эд, первый вопрос. Где ж тебя носило? Где ты пропадал все это время? Поделись с нами, расскажи вообще, какие события, какие новые, возможно, проекты у тебя появились. Так немножко спойлеров дам нашим слушателям.
1: Ир, прежде чем сейчас быстро, бегло рассказать про обстоятельства своей жизни, сейчас хочу про эту песню, которая прозвучала. Во-первых, она символизировать будет наше мероприятие 19-го, о котором мы сегодня поговорим, 19 июня, уже вот послезавтра. И показ моды, который начнет наш концерт, показ моды лейбла Shiva будет так и называться Fairy Tales of the Summer Fields. Переводится «Сказки летних полей». А я сейчас вспоминаю, прозвучала эта песня, как мы ее делали, как мы героически преодолевали эту аранжировку.
0: А что с ней было?
1: С Михаилом. Во-первых, это был мой эксперимент. Я делал ее совершенно с другим человеком, не с тем, вот с автором, с которым уже привык. Это Алексей Мальчонко, потом Макс Рыбаков, который сейчас занимается нашим проектом, в том числе и Гала, и Босс. А это был Михаил Пескунов. Чудеснейший клавишник, звукорежиссер. Долгое время работал в музыкальном училище. Он у нас и учил детей, и ставил там звук. Вот. И мы с ним, я считаю, хорошо сработали по аранжировке. И отдали ее, к сожалению, ныне покойному, но мы его очень любим и вспоминаем, звукорежиссеру нижегородскому Антону Соленкову, который ее очень красиво для нас свел. И вот сегодня я это вспоминаю. Ир, а вот теперь, что касается жизни.
0: Да, сейчас актуальные новости.
1: Все чаяния, не буду все приоткрывать, но все чаяния, конечно же, все чаяния устремлены на новые горизонты. Мы как бы выбираемся за пределы Нижнего родного, мы пытаемся перелиться через края.
0: Если мы говорим территориально...
1: И это больше Москва.
0: Москва,
1: это Москва.
0: Столица.
1: И вот это вот, знаешь, невидимая работа, перепозиционирование, начиная сначала, потому что в Нижнем-то мы уже обкатались, и ради рандеву родное нас и крутит, и прочее. А там-то, пардон, ну, представляете, да? Вот. Поэтому то, что мы сейчас с известным очень крупным лейблом «Звонко», мы гордимся этим, но это ничего ровно не означает. Почему? Потому что ты в первую очередь должен продюсерски, исполнительски, продвиженчески шевелиться сам. И вот эти шевеления идут, отступил, передохнул в родном Нижнем, опять в Москву, опять туда набираешь кого-то. Вот в чем дело. Так что идет такая секретная работа, кроме студийной работы, которую мы не прекращаем в Нижнем Новгороде, делаем новые песни, скоро будем радовать, и готовимся к новым клипам. Вот
0: ну так это же и хорошо, Эд, потому что у тебя идет движение, а движение — это и есть жизнь, поэтому я тебя поздравляю с этими новыми трансформациями.
1: Ушел в молчанку, ушел в молчанку.
0: Да-да-да, затишье перед бурей.
1: Я, знаешь, даже поймал себя на мысли, Ир, вот прям как ты в корень смотришь, удивляюсь, поймал себя на мысли, не раз, вернее, ловлю себя на мысли. Одно время даже хотел на видео что-то записать, обратиться к нашим слушателям и зрителям там в соцсетях. А сейчас даже вот желания пока нет что-то произносить много. Ну, как бы визуализироваться и прочее. Это означает, что, да, больше идет вот внутренняя или невидимая глазу работа. Я ее отвлечен.
0: Тогда давай оставим вот эти какие-то внутренние трения, да, на потом, на внутренние прения. Давай поговорим с тобой про как раз-таки внешнее. Я бы даже сказала, поговорим про традиции, потому что, несмотря на ваши изменения, да, некие традиции вы с командой Sky Fashion все-таки соблюдаете. Это как раз мероприятие, которое пройдет 19 июня. Вот расскажи нам, что же это будет интересное такое.
1: Ира, удивительнейшая традиция, которая так легко и на скаку у нас образовалась за эти годы. Кто помнит, дорогие нижегородцы, когда-то мы, я сейчас не вспомню, по-моему, 5 лет назад или 4, мы собирали с вами в доме архитектора экспериментально. Ира, ты должна помнить, уж там точно.
0: Я-то, вот, конечно, помню,
1: конечно,
0: это было.
1: Конечно, ты вела это мероприятие. Вот, оно и называлось «Сказки летних полей», как сегодняшняя песня, с которой мы начали эфир. И мы впервые с домом архитектора попробовали эту форму, такого open-air, совмещенный с концертом, с выставкой, такой универсальный формат. С дегустацией вина тогда, но мы быстро потом от этого отказались, пришли на чай, на кофе. Вот. И представляешь, постепенно переместились на лужайку дома архитектора. А это же тоже там. И это потрясающе, очень интересное место у них, газончик этот красивый за домом архитектора и за медицинской академией. И вдруг потихоньку второй раз на следующий год. А потом опять лужайка. И мы поговорили с родным нашим, дорогим домом архитектора. Друзья, а не кажется ли вам, что это становится доброй традицией появляться на вашей лужайке, на вашей травке? И вот представляешь, в этот раз, несмотря на то, что мы заморочены Москвой, мы очень хотели бы там снова звучать.
0: Почему для вас важна эта традиция, Эд? Почему именно дом архитектора, вот эта лужайка? Что, какой посыл в себе несет или, может быть, атмосферу определенную? Почему тебе это так ценно?
1: Ну вот, в первую очередь, что мне сходу, вот именно мне приходит, ну, конечно, Катерину, нашего директора, Катерину Менщику, надо тоже про это спросить, у нее тоже будет свое мнение, но у меня так. Там сразу в одном месте и в одно время совпадает несколько факторов, которые, на мой взгляд, и символизируют вот наш проект. Это свобода, воздух, а проект такой воздушный, музыка воздушная. Это открытое пространство, это место творчества, такой коворкинг, один из таких известных нижегородских коворкингов. Это центр города, где там вот чуть-чуть дальше, через буквально 30 метров, начинается откос, Александровский сад, Чкалов. Боже ж ты мой! И вот в этой в одной точке, в этом сгустке, мы вдруг вот так вот на этом месте высаживаемся. Уже какой раз. Это фантастика. То есть для меня это звучание многих чакр сразу одновременно. И музыкальный, и, ну, идеологический, наверное, смысловой. Красотища. Как нижегородца. То есть, конечно же, мне это чакра нижегородца здесь еще вибрирует.
0: И ты знаешь, я до сих пор восхищаюсь вашей способностью, вашим талантом совместить в себе несовместимое. Потому что, казалось бы, это одновременно и очень интересное, необычное пространство, да, циркуляция вот именно внутреннего дома архитектора и внешней лужайки. Это показ мод, при этом еще концерт, да, при этом вы еще придумываете разные интересные фотозоны, как-то красиво это все преподносите людям, которые к вам приходят. Ну, это фантастика, это вот искусство в чистом виде. Давай с тобой сегодня поговорим конкретно про музыкальную составляющую, то, что зависит от тебя.
1: О, с удовольствием.
0: Я знаю, что у вас каждый концерт, каждый конкретно концерт группы Sky Fashion, он строится на каких-то постулатах, да, то есть на каких-то прям весовых, скажем так, важных песнях. Вот что касается 19 числа, какие прозвучат песни, чего ждать слушателям, которые придут на концерт? Это будет что-то новое, или это будет вот именно такой, знаешь, серия «Золотая коллекция» вашей группы?
1: Это 100%. Ну, «Золотая коллекция» пафосно звучит, конечно. Ну, да, хорошо.
0: Но все же.
1: Но мне нравится слово «золотой», «голден». Вот, да, это «Золотая коллекция». И я ее авторски для себя самого, я буду, это, по сути, будет сольный концерт, но я его разбил на три части, и они разбиты и поданы так. Первая часть – это балладные такие атмосферные вещи, многие из которых вы точно знаете, они, кстати, были в эфире «Радио Рандеву» на английском языке.
0: И неоднократно.
1: Вторая часть, да, вторая часть. Наиболее, на мой взгляд, сюрпризным. Мы начинаем пробовать потихонечку не просто англоязычное исполнение, а синхронный перевод. То есть мы на экране покажем несколько песен. То есть я буду вживую исполнять, а люди посмотрят, каково это, когда еще и понятен смысл.
0: Прекрасно.
1: Это вторая часть. А третья часть... Я уже в большей степени расскажу вот про то самое «Голый босс». Многие спрашивают, а что это такое «Голый босс», Эдуард? Вот я еще раз расскажу про «Голый босс». А «Голый босс» — это ни много ни мало просто наши русские песни, которые мы начали складывать в корзину под названием «Гала и босс». Вот. То есть третья часть — это русские песни, в которые мы посвятим людей и наших дорогих зрителей. И еще очень важно, если техника не подведет, мы обязательно послезавтра презентуем наш новый клип на песню «Если», русскоязычную песню, которая вышла под «Гала и босс». Презентация клипа еще будет.
0: Специальный релиз.
1: Да.
0: Отлично.
1: Но песни прозвучат довольно-таки редко. Предположим, «Real Dwayne Highway», «Шоссе настоящего ветра». Для меня она символична и примечательна. Она прозвучит именно в первой англоязычной части, балладной части. Я еще называю эту песню некой сагой. Она очень философская, смысловая песня. Но самое главное, что с нее, по сути, началась история группы. Это одна из самых ранних песен группы Sky Fashion, которая даже еще раньше звучала на русском языке и называлась «Крылья». И после нее как раз и выйдет мой напарник, с которым вместе сочиняли эти первые вещи, «Real Wind Highway» в том числе, мой гитарист Александр Охлопков, который со мной вторую часть всю сыграет вместе и исполнит. Кстати, будут и акустические песни. Три.
0: Ой,
1: не буду сегодня их называть.
0: Это прекрасно.
1: Гитара и голос просто.
0: Гитара и голос. Слушай, у нас тоже есть такая акустика на радио «Рандеву», в том числе некоторые песни, они и звучат у нас в акустическом формате.
1: Опа, Real Wind Highway.
0: Да, вот я самая, предлагаю прямо сейчас ее послушать. Это невероятно балладная, лиричная, просто красивая музыка, которая, мне кажется, полностью отражает твой характер.
1: Серьезно?
0: Твою сущность, да.
1: Именно она?
0: Именно она. И не только. Но она в том числе передает такую очень красивую меланхолию. Друзья, давайте вместе послушаем Sky Fashion Real Wind Highway на волне радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Потрясающая лиричная композиция, друзья, это Sky Fashion и песни Icarus is Alive, и Icarus, ты жив, ты здесь с нами. У меня в гостях сегодня, друзья, лидер этой группы, лидер группы Sky Fashion, Эд Краков. Эд, мы с тобой уже начали разговор о том, что да, планируется у тебя концерт здесь, в Нижнем Новгороде.
1: Послезавтра, 19-го
0: числа. Послезавтра, да, уже 19 числа, перед как раз-таки, как я понимаю, долгим отъездом в столицу, чтобы покорять новые вершины. Мы с тобой сейчас говорим про истории песен, да, вообще в целом про песни, которые будут звучать на этом концерте.
1: Ну, по сути, концерт и будет история песен.
0: Именно
1: подспудно это будет, конечно, конечно, это будет история, такая концертная история наших песен, студийных записей.
0: Да-да-да, вот, кстати, по поводу студийных записей, ты мне сейчас за эфиром проболтался, что как раз-таки Icarus is Alive,
1: который сейчас звучал,
0: это особенная песня, у нее нет студийки, правильно?
1: Ну, мы ее слышали сейчас, представляешь, в одном из вариантов живых, это концерт.
0: Это запись концерта.
1: Конечно, просто мы его подсвели потом.
0: С ума
1: сойти. Мы его записывали по трекову и подсвели. Вот такая судьба у песни, что до сих пор я зарюсь сделать что-то симфоничное, красивую, доведенную до ума. И пока это все лайвы, живики. Больше у нас не существует других вариантов этой песни. Икар остался жив. Одна из любимейших наших вещей. Очень концертная песня. Под нее все именно люди на концерты зажигают фонарики, свечки и так далее.
0: У нее же, на самом деле, очень грустная история. Насколько я помню, ты посвятил ее своему другу.
1: Ну, к сожалению, да. Писалась эта песня под тенора академического. Вот, Андрея Савельева, который, вот, если помните, сочинский самолет, ансамбль Александрова, вот он был в ансамбле Александрова, он единственный нижегородец, который, к сожалению, погиб в этом самолете, вот, и не сложился этот проект у нас с ним, именно с песней «Icarus is Alive», как академическая песня. Академическая, академическая такая, ну, полуария, я назову ее. И вот, представляешь, мне ее пришлось, в хороший смысл слова, я не вот прям сильно переживал за это, пришлось петь самому, это называется. Вот со всеми вытекающими последствиями. Песня сейчас, ее некоторые академики даже знают, академические певцы в Москве, показывали мы в театре Станиславского, кое-кто в Большом театре нас слышал уже с этой песней, общаясь с такими людьми, и ее встречают очень хорошо, но она, безусловно, требует, рано или поздно требует оркестровки, доведенную до ума аранжировки, которая в голове у меня уже есть.
0: То есть
1: вот дошли бы руки. Да, дошли бы руки. Это наша вечная проблема. Дошли бы руки до этой песни. У нас и другие песни этого же ждут.
0: Ну, слушай, хорошо, что все-таки до каких-то песен, да, все-таки руки дошли.
1: Доходит, сейчас две в работе, две в работе.
0: Тем более.
1: В данный момент.
0: Давай с тобой поговорим про еще одну песню. Мне кажется, она тоже такого достаточно лиричного характера, но уже с таким немного позитивным настроением, да, это песня «Lonely Piano».
1: «Одинокая пианино».
0: «Одинокая пианино», да. Я помню эту композицию, она мне тоже очень-очень нравится. И, насколько я помню, она третья вообще в ваших, скажем так, первоходцах, да, первопроходцах. Это, насколько
1: первые три вещи, которые мы вообще сделали, как Sky Fashion.
0: Это Melancholic Park была первая, потом
1: Real Winds Highway сегодня
0: и как
1: слушали.
0: Как раз третья Lonely Piano.
1: И вот Lonely Piano. Эти песни, я именно на них, на этих трех песнях, входил в зыбкое поле английского языка. У нас же есть русские предубеждения. И произношение не то будет. И опять это будет нижегородское произношение у песни и прочее. И вот, как бы, пытаясь отмести все эти препоны мысленно, я заходил в студию и их пел. Вот то, что получилось, мы услышим обязательно. То, что получилось, как я впел, мы услышим еще и 19 числа. Я спою эту песню «Lonely Piano». Вот. Это, конечно же, «Lonely Piano» наш гимн. Я его воспринимаю для себя как гимн.

0: продолжай. Это о жизни человека.
1: И эта песня сейчас о твоем периоде, кстати, друг мой дорогой. Потому что...
0: Да. Сейчас опять перевалочная станция.
1: Да, что сейчас тебя отправляют на новые горизонты, да, на новые территории.
0: Я еще не доехал, куда сейчас намечено. Ну да, да, да, да, да. Да, очень похоже.
1: Мы в процессе, да, мы в поезде, мы
0: едем. Я интуитивно возвращаюсь к этим песням. И видишь, как говорю, истории песен послезавтра прозвучат 19-го в Доме архитектора.
1: Да, кстати, кстати, про дом архитектора, да, и про истории. В какой-то момент твоя история в музыке, как музыканта, как исполнителя, да, и как лидера группы, она приобрела новые горизонты и вылилась в отдельный проект, который называется «Гала и Босс». Это русскоязычный ваш проект. Эд, вот давай с тобой немножко прям поговорим вообще про историю проекта, да, ты будешь об этом рассказывать 19 числа подробнее, но всех интересует вопрос, да, а как так-то получилось и... Какой в этом глобально смысл, вот твой как творческой личности?
0: Наш московский лейбл, с которым мы в августе предыдущего года нашли общий язык и заключили некий договор, что мы будем действовать здесь вместе, небезосновательно решил, рекомендовал мне, когда мы встречались в Москве, оставляя наш английский материал и развивая его дальше, безусловно, потому что они считают его... найденным уже, красивым стиль этот. Я этому очень рад.
1: Но он большой. Ваш, он авторский.
0: Да, и все-таки они предложили заодно сейчас создать еще один проект и пытаться перекладывать песни, которые хоть как-то поддаются, да, перекладывать еще и на русский язык. Это была некая попытка такая. Я очень переживальчески зашел в этот эксперимент. Я поначалу даже на этой встрече сказал, что я не справлюсь.
1: Почему? Были такие мысли?
0: Потому что и раньше у меня были пробы, и меня наша музыка отторгала в плане русского языка. У нас были русские вещи. «Левитация» уже была, «Озон» на русском языке. Хорошие, я считаю, песни, но их было очень мало, и я не ставил специальной цели. А здесь я вынужден был погрузиться. Вот представляешь, начиная с августа, когда была поставлена такая задача, и прозвучало назидательное предложение это со стороны наших московских коллег, я на всю осень и частично на зиму параллельно там с деятельностью, с работой, я ушел в написание русских песен. Появилась «Кейт», появилась «Если», уже окончательно я ее дожал. Сейчас мы готовим «Кошмар интроверта», бывший «Big Ben and Your Little Space». «Кошмар интроверта» на русском языке, я уже ее пою. И так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, начинаю входить во вкус. Я где-то в январе, по-моему, коллегам московским написал: друзья мои, кажется, мне начинает нравиться это.
1: Распробовал. Вот что происходит.
0: Да, то есть «Гала и Босс» — это, еще раз повторю, наша музыкальная корзина некая, куда мы складываем русские варианты песен. Но появятся самостоятельно только исключительно русские вещи. Например, «Футура» близится, такая академическая ария. Я ее обязательно покажу 19 числа, послезавтра. Вот. Только пока под гитару. «Футура» — чисто русский язык будет. Вот такие вещи тоже уже появляются.
1: Угу.
0: Песня «Если», она появилась на русском языке. Есть и на английском.
1: Да и ты нас, что?
0: Да, есть и на английском языке.
1: Так,
0: она называется
1: выпуск...
0: «Видимый звук». Ой, да, «Visible Sound», «Видимый звук» переводится на русский язык.
1: А выпуск планируется когда?
0: А вот «Visible Sound» надо петь. И это отдельная подготовка. Я долго готовлюсь к тому, чтобы петь в студии. Я к этому педантично отношусь. Представляешь, вот о чем мы говорили. Не доходят руки, да, «Visible Sound». Пока только «Если» на русском языке.
1: Давай поговорим о том, до чего руки дошли. Да, это клип, презентация клипа 19 числа. Вы снимали в Москве, я правильно понимаю?
0: Нет, мы снимали в Москве, мы пока ничего не снимали, не дошли еще руки, были идеи. Нет, «Если» мы снимали в Нижнем, а если точнее, в Дзержинске. Кто знает, дорогие, такой город наш, второй по населению, это Дзержинск.
1: Совсем недалеко.
0: Да, почему Дзержинск, сейчас объясню. Сразу же, когда я получил уже окончательный микс этой песни, мы сделали мастеринг, за сутки буквально у меня появилась идея, я вспомнил, что когда-то в наших мероприятиях фигурировала такая тема, как «Театр теней» в Дзержинске. Это уникальнейший театр Ольги Максименко, которого больше у нас в области, мне кажется, нет. Я не проверял, но, по-моему, нет. Это, помните, такое, знаете, прям старомодный, настоящий театр теней под лампу. Через занавески вот они показывали всякие миниатюры под нашу музыку, но не получилось. И вот я о них вспоминаю, думая: слушай, если эта песня, послушайте.

0: люблю песню «Если». Если песня «Если» о тенях и нет теней без света, то, конечно же, это театр теней. Ну, конечно, безусловно просто. И представляешь, я дерзнул им написать. И у нас быстро все с ними сложилось. И мы сняли студию в Дзержинске, с видеографом туда, с режиссером выезжали. Приехали музыканты, которые участвовали в фонограмме, тоже в записи фонограммы. Это Григорий Андреевский и Максим Рыбаков. И ребята из театра теней во главе с Ольгой, Ольгой Максименко. И мы все вместе почти в ночное время экспериментально снимали их номера.
1: То есть а вы потом не знали, что получится? В итоге.
0: Не знали, что получится. Это был такой экспромт. Вызов. Не без брака где-то, у нас не все вышло. Сложно снимать театр теней. Особенно если не через простыню оказывается, а чтобы мы, как мы решили, а чтобы это падало на белый фон и так далее, в сочетании с дымами и прочим. Вот. То есть весь, чем уникален этот клип, он безусловно артовый. В нем актеры театра теней и я — это только тени. Живые только два музыканта, которые иногда появляются и играют эту песню, как бы создавая такой музыкальный звуковой бэкграунд. А театр теней и я, как исполнитель, мы тени. Нас не существует в реальности.
1: Ну, как обычно, у тебя философский здесь подтекст, да, действительно.
0: Послезавтра,
1: друзья,
0: показываем его.
1: Послезавтра показываем, да, впервые. Будет интересно увидеть, конечно, и прочувствовать вот эту атмосферу. Давай еще совсем немного про песни поговорим. Ты сказала, что будут некоторые вещи в акустике. Что ты хочешь спеть в акустическом формате на этом концерте? Какие это будут песни?
0: Обязательно упомянутый икар. Это одна из наших традиций. Икар мы на подобных open-air всегда поем, всегда. У меня даже был опыт, я пел вообще один. Один акапелла ее, эту песню. Имел успех.
1: Без музыкального сопровождения.
0: Без музыкального сопровождения.
1: Я бы послушала.
0: Ну вот я попробую. А потом скупит гитару. Мы с ним так договорились.
1: Хорошо.
0: Ну решим вместе. Вот. И уже две наметки, две такие песни пока в легком варианте. Наброски мы услышим уже в «Галу и Босс», русскоязычные песни «Футура» и «Мой бриллиант». «Мой бриллиант» уже звучал и на радио «Рандеву». Я приходил как-то в эфир, и мы под гитару ее однажды исполнили. То есть «Икарус из Элайф», «Футура» и «Мой бриллиант». Эти песни просто под гитару, акустически.
1: Ты знаешь, вот у меня сейчас сложилось такое впечатление, что это будет действительно концерт про твою суть, да, то есть про сущность группы Sky Fashion, но при этом с, скажем так, направлением в новые дали, в новые горизонты. То есть когда ядро осталось то же, но при этом под воздействием внешних событий, каких-то, возможно, внутренних изменений, происходит преображение, такая некая трансформация.
0: Ир, совершенно в точку, я тебе даже больше скажу, ты мне, по-моему, прям, знаешь, вот я сейчас чувствую, ты мне прям подсказываешь даже. Я вот этот момент не докрутил.
1: На здоровье.
0: Как я, вот как человек, который пишет эту музыку, и эти тексты, и музыку, знаешь, как я чувствую подобные обстоятельства? Первое, что всегда появляется, как вот песня появляется, также появляются горизонты развития, да? Они появляются безотчетно. Они поначалу подспудно, я их называю. Я сейчас схожу с таким вот ощущением подспудных новых каких-то странных вещей, которыми я могу еще пока дать название. Но как только я осознаю и дам им название, они будут визуализироваться.
1: Но
0: то есть будущее будет проявляться, оно будет там, на горизонте. Как, знаешь, вот дальние, такие дальние контуры городов и гор, они будут прорисовываться. У меня так. То есть визуализация — это второй шаг. Пока у меня подспудные ощущения, что что-то меняется. Футура приближается. Ну что, я не знаю.
1: Будущее близко. Ну что, друзья, тогда мы с вами идем 19 числа, 19 июня, в Дом архитектора.
0: 18.30.
1: 18.30, да, на лужайку Дом архитектора, знакомиться с новым Эдом Краковым, с новой группой Sky Fashion, я бы даже так дерзнула сказать и скажу, потому что действительно время течет, время движется, и движемся мы вместе с ним, поэтому очень рада буду видеть тебя на этом концерте, Эд.
0: Спасибо
1: и рада за всех тех, кто на него придет. Скажи, как попасть на концерт? Билеты, ссылки, явки, пароли?
0: Да, билеты, ссылки вы можете, по ссылке можете купить еще не поздно, в группе Sky Fashion и у меня, Эдуард Краков, найдите меня ВКонтакте. Дом Sky Fashion группа у нас есть, посмотрите в наших телеграм-каналах и в телеграм и Макс-каналах. И если так не получится, просто подходите. Подходите обязательно к Дому архитектора, заходите внутрь, купите билет прямо там и пройдете на Лужайку. Мы вас там встретим. 18.30, да. Послезавтра, 19.00, пятница. Ждем.
1: 19 июня, 18.30. Да, более...
0: Если будет дождик, пойдем просто в зал белый.
1: Просто будем находиться внутри.
0: Ничего страшного.
1: Друзья, до скорых встреч. Да, с новой группой Sky Fashion, с такой же любимой и неизменно прекрасной, прекрасно
0: спасибо.
1: Звучащей. Ну а сейчас слушаем новые звучания того же самого проекта, да, Галы и Босс, песни «Если на волне радио, рандеву». Видеть

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
2: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для будущих нижегородских студентов. Информация для действующих любителей баскетбола. Но в начале выпуска информация для водителей. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе команды, клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. и на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: В эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Так.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
8: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: насколько подорожало обучение в нижегородских вузах, какие вузы остаются самыми лучшими в стране и городе, также о том, зачем сузили улицу Ларина. Стоимость обучения в вузах Нижегородской области в этом году выросла на 15%. Об этом сообщил ректор лингвистического университета Никита Авралев. Представители других нижегородских вузов подтвердили эти оценки. Вместе с этим стало известно, что высшие учебные заведения региона в этом году выделили 9675 бюджетных мест. Также доступно 15 тысяч платных мест. Кроме того, стали известны лучшие вузы Нижнего. Согласно обновленному рейтингу RAICS, университет Лобачевского опустился на 36 место среди сотни лучших в стране. Медуниверситет поднялся до 62 места. При составлении рейтинга учитывались условия для учебы и спрос на выпускников у работодателей. Самыми лучшими в России остаются МГУ Ломоносова, МГТУ Баумана и МФТИ. Нижегородская область вошла в число регионов, где отмечена высокая смертность в ДТП на перекрестках. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин. С начала года на перекрестках случилось более 12 тысяч аварий, в них погибли 623 человека. Также стало известно, что в Нижегородской области с июля по ноябрь пройдет социальная кампания, направленная на снижение количества ДТП на перекрестках. Баскетбольный клуб «Пари НН» приостановил деятельность. Как рассказали в пресс-службе, команда клуб покидает единую лигу ВТБ. При этом молодежка продолжит свое существование. Такое решение там объяснили тяжелой финансовой ситуацией в клубе. При этом глава Нижегородского Минспорта Дмитрий Кабайло допустил, что при стабилизации экономической ситуации БК «Пари НН» может вернуться в большой спорт. И на улице Ларина сузили проезд из-за строительства транспортной развязки. Как рассказали в администрации города, ограничения затронули участок около завода «Труд». На время первого этапа движение организовано по двум полосам в каждую сторону. Развязка свяжет улицу Ларина, Новинки Смарт-Сити и Заречную часть города. Завершить строительство планируют к концу 2028 года. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

16.07 точное время. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете старейшую радиостанцию России «Радио Рандеву». Я Руслан Станчев. Инкогнито в начале часа. Мы с тобой одной масти. Совсем скоро Пинк, Триангл Санна и...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Это певица Пинк признается в своем сумасшествии, в своей сумасшедшей любви к совершенству своего партнера. Здравствуйте, друзья, еще раз. 6 баллов на улицах Нижнего Новгорода, желтая зона. Надеюсь, у вас хорошо и полные баки бензина. Что касается погоды, она в выходные будет ничуть не лучше, чем была в последние дни, плюс 20-22, и сохраняется вероятность дождей, как, впрочем, и сегодня. Следующая неделя практически вся, плюс 20, плюс 24, тоже иногда с небольшими дождями. Прямо сейчас российский дуэт Triangle Sun, который распался, и каждый действует по отдельности, но они оставили нам несколько шикарных пластинок, замечательная музыка, хорошо сделанная и сделанная в России.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». «Living and Die», сэр Пол Маккартни в нашем эфире. Эта песня, кстати, звучала в большом количестве разных фильмов, в том числе и в фильме «По мафёру по-американски», где под эту песню прекрасно танцевала оскароносная Дженнифер Лоуренс. Ну а в эти дни, 18-19, есть разные версии. Все-таки Маккартни настаивает, что 18-го, но есть версии, что с 18 на 19 родился этот выдающийся человек, величайший мелодист современности. Союз Леннон-Маккартни — это самый главный союз, который внес самый большой вклад в развитие современной музыки. По сути, это Битлз — основа всей современной музыки. Ну а Маккартни — один из основателей, один из тех двух людей, которые создали это фантастическое наследие. Ну, если говорить про Пола, у которого выдающаяся карьера, очень насыщенная личная жизнь, браки, счастливые, не очень, прекрасные дети, одна Стелла Маккартни чего стоит. И сейчас он, кстати говоря, выпустил пластинку и снова поднялся на первое место в британском чарте. А вообще, если там все это пересчитать в миллионы, то это все там далеко уже за 300 проданных копий. А? Представляете, какая фантастика. С днем рождения, Пол Маккартни.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве продуктов Нижегородской области, грантах для НКО, конкурсе «Родная игрушка» и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Индекс физического объема производства пищевых продуктов Нижегородской области за первые 4 месяца 2026 года составил 104,5%, по производству напитков 103,8%. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что эффективность производства повышается благодаря модернизации предприятий. По итогам 4 месяцев 2026 года производство сливочного масла в регионе выросло более чем на 60%, творога и сыров более чем на 20%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 13,5%, мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий на 6%. В январе-апреле текущего года предприятия отрасли произвели и отгрузили продукции на общую сумму 78,5 миллиардов рублей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4%. В Нижегородской области завершен конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из областного бюджета. Конкурсная комиссия определила 68 проектов-победителей, на реализацию которых будет направлено порядка 60 миллионов рублей. Поддержка осуществляется при софинансировании фонда президентских грантов. Оператором регионального грантового конкурса выступает Дом народного единства. В этом году поддержку получили проекты в 10 сферах – от экологии до патриотического воспитания. Всего на участие в конкурсе поступило 148 заявок от НКО на общую сумма около 137 миллионов рублей. Наибольшее количество победителей определено в трех ключевых направлениях: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан и сохранение исторической памяти. Наиболее активное участие в конкурсе, помимо Нижнего Новгорода, приняли такие муниципалитеты, как Арзамас, Дзержинск, Чкаловск и Шахунья. 63 заявки направили представители Нижегородской области на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Родная игрушка», который проводится Российским обществом знаний совместно с движением первых. В этом году победители выберут в трех номинациях: «Идеи игр и игрушек», «Прототипы игры и игрушек» и «Готовая продукция». На конкурс уже поступило более 5000 заявок из 86 регионов России. По итогам конкурса в каждой категории определят до 15 победителей. Всего поддержку получат до 45 проектов. Для их авторов предусмотрены работа с наставниками, помощь в доработке проектов, возможность представить свои разработки производителям, запуск первых тиражей продукции и меры по продвижению на рынке. Кроме того, финалисты номинации «Идеи игр и игрушек» и «Прототипы игр и игрушек» войдут в банк идей и прототипов, доступных производителям. Финалисты номинации «Готовая продукция» смогут претендовать на включение в реестр проверенной продукции со знаком «Родная игрушка» и рекомендации для использования в организациях дошкольного образования. Председатель правления НБД банка Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдают тренды, развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Словно потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

15 июня, наше лето даже не в разгаре, еще начало, по сути. Певица Максим и Василий Викуленко, он же Баста. Остались ли еще музыканты в России, с которыми Баста не спел в дуэте, я не знаю, но количество этих тандемов у него, конечно, впечатляющее. Ну и надо сказать, что да, иногда это получается очень и очень хорошо. Добрый день, друзья, да, здравствуйте. Плюс 18 сейчас, сохраняется вероятность дождей. Выходные плюс 20, плюс 22. Следующая неделя плюс 19, плюс 24 с небольшими дождями время от времени. Такая стандартная июньская погода. В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. 7 баллов пробки на улицах Нижнего Новгорода. Многие из вас потянулись на выезд из города. Я желаю вам удачи. Главное, чтобы бензина хватило и он был на заправочных станциях на вашем пути. «Мумитролль», Илья Лагутенко, «Морская болезнь» прямо сейчас на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

завершим час с вами, друзья, с классикой мировой музыки. Совсем скоро появится Johnny Hates Jazz и версия в акустике их главного хита. Кстати, большого хита в Европе. Shattered Dreams, разбитые мечты. Crowded House из Новой Зеландии, Nails in My Feet, еще один суперхит начала 90-х. Ну и в финале часа Адам Клейтон, Ларри Маллен, двое из U2, которые создали официальный саундтрек к кино, к сериалу, к большому, да, к кинофраншизе большой «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли. Ну а сейчас еще один суперхит, одна из моих любимых песен. Кстати, всемирный хит, действительно, песня занимала высокие позиции во всех чартах на всей планете. Это самое начало 90-х, 91-й. Эта песня старше, чем радио «Рандеву» на один год. Нильс Хермес и Марсель Кэптейн. Так зовут этих голландцев, они из Амстердама. И вместе они называли себя «Ten Sharp». Песня «You are always on my mind». Далее на 103.4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатной дороги строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная». На территории станции «Тихая гавань» выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: В эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

вклад в мировую музыку, в мировую культуру. Их союз творческий с Джоном Ленноном – самый главный в мире. Они основоположники современной музыки, дай бог крепкого здоровья, Маккартни. «This Never Happened Before» – его сольная работа. Кстати, песня эта украсила замечательный фильм «Дом у озера», где снялись Киану Ривз и Сандра Баллок. Я Руслан Станчев, здравствуйте. 17.08 точное время, вы слушаете радио «Рандеву». 7 баллов пробки на улицах Нижнего Новгорода, плюс 17 сохраняется вероятность дождей. The sun always shines on TV. Здесь солнце светит только по телевизору. Норвежцы, аха, далее.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
4: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лунстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас

Роберт Вечер Цоя на радио «Рандеву». 70 с лишним дней еще до финала этого лета 2026 года. Сегодня 19 июня на календаре. Сегодня пятница, с чем я вас и поздравляю. По сути, завершается рабочая неделя. 7 баллов. Пробки на улицах Нижнего Новгорода плюс 17. Пасмурно. Вероятность дождей в разных частях региона остается высокой. Завтра плюс 21 и небольшой дождь. Воскресенье плюс 20. Начало следующей недели плюс 22, плюс 24. В студии с вами Руслан Станчев. Здравствуйте. И Муся Тотибадзе. «Ночные сказки». Оставайтесь с нами на радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

француз Одетто в нашем эфире Club The Dance на 103.4 FM. Сегодня 19 июня, день прогулки отмечается в мире, день бабочек отмечается в России, и сегодня Всемирный день детского футбола, но вы знаете, сейчас идет и чемпионат мира по футболу, ну там, конечно, еще начало, групповое этап, но все очень интересно, есть и сенсации. Лионель Месси сделал хет-трик и догнал Мирослава Клозе в гонке лучших бомбардиров чемпионатов мира. Кейн, звезда, да, британского футбола и Баварии, тоже забивает. А вот Криштиану пока не очень, но посмотрим. Еще впереди много игр. Все будет очень интересно. Французы, конечно, показывают отличный футбол, на мой взгляд. А вот испанцы пока играли странно. Но они так делают в начале чемпионата всегда. И у них такой стиль. Что еще сегодня, 19 июня, отмечается в мире? Блез Паскаль родился, французский ученый, изобретатель. Федор Глинка, русский поэт, публицист, прозаик. Василь Быков, советский и белорусский писатель. Наталья Селезнева, советская и российская актриса, тоже день рождения сегодня. Сергей Макаров, блистательный советский российский хоккеист, красная машина. Бьорн Дели, восьмикратный олимпийский чемпион, тоже родился сегодня. Сэр Фил Коллинз, далее вместе с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Доехала, позвони. Женя Трофимов и «Комната культуры». Песня «Море» на 103.4. Следующий исполнитель Эники — это ребята из Магнитогорска. «Хей, любовь». Красивое такое современное российское диско. Чуть позже «Velvet Moon» и «Love Story» появятся на радио «Рандеву». В студии с вами Руслан Станчев. Добрый вечер, друзья. Оставайтесь с нами.

0: улице Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО СЗ «Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

красиво, да, «Вельветовая луна». Love Story. Еще одна история любви, как и сотни тысяч музыкальных историй, которые за эти почти 34 года вы слушали в нашем эфире. В студии с вами Руслан Станчев. Это замечательно, что мы с вами снова встречаем вечер пятницы. Надеюсь, выходные будут хорошими, стабильными. По вашему сценарию все случится. Вы отдохнете, выдохнете, подышите и с новыми силами снова созидать и творить. В финале часа легендарный Depeche Mode, 46 лет коллективу. Дэйв Ганн, ему 64 сегодня, по сути, 18-летним был мальчишкой, когда Depeche Mode создавался. Непростая история. Энди Флетчер ушел, и Алан Уайдлер ушел. Правда, Уайдлер жив, к счастью. Теперь вдвоем гастролируют Мартин Легор и Дэйв Ганн, Depeche Mode.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на пятом этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
7: Поможет жизнь не поменять, в родине квартиру взять. На родине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на Стрелке. Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на Стрелке, пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная» на территории станции «Тихая гавань», выносят коммуникации в районе проспекта Гагарина, устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил ГВАГИС. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17 сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

известно во всем мире не только как абсолютно невероятный хит и супер мелодия, но и как песня, на которую сделано самое большое количество каверов, их там несколько тысяч. То есть такой абсолютный рекорд. Песня, которую максимально перепевали разные музыканты в разные времена. Я Руслан Станчев, здравствуйте, с вами радио «Рандеву» 18.06. Поздравляю вас с завершением этой рабочей недели. Плюс 16 градусов сейчас в Нижнем Новгороде, облачно, прояснение, сохраняется вероятность дождей. Завтра плюс 21, небольшой дождь, в воскресенье плюс 20, кстати, без осадков. Понедельник плюс 24, вторник 23, среда 22, четверг 21, пятница 22. Стандартная июньская погода. В принципе, хорошее лето. Не будем жаловаться. Тем более, что у нас еще 2,5 месяца. Ну, чуть меньше, но 2,5 месяца. Плюс сентябрь будет хорошим. В общем, наслаждаемся, друзья, в наших северных широтах. Лето — это всегда большой праздник. 5 баллов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву Ансамбль». Прогноз погоды с песней про непогоду, да, дожди. Да, мы к этому уже даже привыкли, хотя и к жаре, и к дождям. Конечно, нам с вами, людям, привыкшим к средней температуре летней, адаптироваться непросто, но мы привыкли, справимся. Обещаю теплую неделю, плюс 20, плюс 24, настраиваемся на это, ну и готовимся к выходным дням, с чем я вас еще раз и поздравляю. Татьяна Ткачук далее в нашем эфире.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее. А это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Me arves mis rosas que tú y al mi guarda. Arves mis rosas y te javer vinaja.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречная» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатной дороги строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная». На территории станции «Тихая гавань» выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: В эту пятницу нейросеть Яндекса ожидает не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
4: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о рейтинге нижегородских вузов, спросе на аренду загородных объектов, межрегиональных программах Нижегородской области в сфере туризма и признании заслуг руководителя регионального банка для предпринимателей. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет вошли в ежегодный рейтинг РАЕК 100 лучших вузов России. ННГУ занял 36-ю строку рейтинга, ПИМУ продемонстрировал положительную динамику по сравнению с прошлым годом и поднялся с 67-го на 62-е место. При подготовке рейтинга учитываются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда и результаты научно-исследовательской деятельности. В 2026 году в исследовании приняли участие 213 российских вузов, было опрошено более 160 тысяч человек. В Нижегородской области организация свадебного торжества за городом этим летом обойдется минимум 150 тысяч рублей, а корпоративы с квестовым фуршетом от 70 тысяч рублей. К такому выводу пришли Авито-услуги, изучив динамику спроса и средние цены на организацию праздника. Авито-путешествия, в свою очередь, проанализировали спрос и средние цены бронирования загородных домов на лето 2026 года. Спрос на аренду площадок вырос на 35%, а стоимость услуги стартует от 20 тысяч рублей за час. При этом нижегородцы все чаще обращаются к координаторам свадеб, которые берут на себя стыковку подрядчиков и тайминг в день события. Спрос на услуги по организации торжества увеличился на 5%, а минимальная цена за эту услугу составляет 95 тысяч рублей. По данным Авито путешествий, спрос на посуточную аренду загородных объектов в Нижегородской области к лету 2026 года вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, а бронируют жилье в среднем за 87 дней до даты заезда. Средняя стоимость посуточной аренды составляет 13 600 рублей. Нижегородская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Соглашение подписали в Москве на Международном туристическом форуме путешествий. Ключевыми задачами сотрудничества станут совместное продвижение турпродуктов, содействие в развитии контактов с туристическими компаниями, обмен передовым опытом в области внутреннего туризма, а также взаимная информационная поддержка на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации. Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев подчеркнул, что в Нижегородской области особенно ценно объединить усилия с такими динамичными и самобытными регионами, как Мурманская и Самарская области. Председатель правления НБД Банк Александр Шаронов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также ему вручили медаль за поддержку специальной военной операции. Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более 3 десятилетий НБД Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
8: В Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. Сладкий и горький. Вкус любимого города.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на Стрелке. Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на Стрелке, пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро Заречный с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции Заречная. На территории станции Тихая Гавань выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил ГВАГИС. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС Собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатной дороги строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная». На территории станции «Тихая гавань» выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: В эту пятницу нейросети Яндекса ожидают не жаркую погоду с частыми, но небольшими дождями. Теплее плюс 17, сегодня быть не должно, ночью плюс 14. Выходные от 18 до 21, как с периодическими осадками, так и с прояснениями.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном событии в городе, которое пройдет в конце сентября. О том, как идет строительство второй канатки. Но вначале о больших спортивных мероприятиях на «Стрелке». Первый матч на Волга-арене в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная» на территории станции «Тихая гавань», выносят коммуникации в районе проспекта Гагарина, устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил ГВАГИС. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда нижегородцы смогут переизбрать региональный парламент? Сколько город заработал на неправильной парковке? Также о том, сколько стоит заправить электромобиль в Нижнем. Нижегородцы смогут поучаствовать в выборах депутатов. Законодательное собрание Нижегородской области назначило дату выборов депутатов очередного созыва. Как сообщили в пресс-службе ЗАГС собрания, они пройдут в один день с выборами в Госдуму 20 сентября этого года. В состав областного парламента изберут 25 депутатов по одномандатным округам и еще 25 по партийным спискам. Административно-техническая инспекция города сообщила о росте поступлений от штрафов, выписанных камерами. За прошлый год сумма составила 383 миллиона рублей. Более половины штрафов связаны со стоянкой на газонах и нарушениями при использовании платных парковок. В АТИ рассказали о планах закупить дополнительные камеры для выявления грузовиков, которые перевозят сыпучие материалы без защитных тентов. Первый матч на «Волга-арене» в Нижнем Новгороде состоится 14 августа. Как сообщает sports.ru, на льду встретятся хоккейные клубы «Торпедо» и «Динамо». Игра будет контрольной и пройдет без зрителей. Специалисты проверят готовность арены. А 18 июля на футбольном стадионе, там же на «Стрелке», пройдет Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Стало известно, как идет строительство второй канатной дороги в Нижнем. Напомню, канатка соединит район метро «Заречный» с проспектом Гагарина. Как сообщает NewsNN со ссылкой на компанию Urban Tech, канатные дороги, строительство ведется по графику. Возводится здание станции «Заречная» на территории станции «Тихая гавань», выносят коммуникации. В районе проспекта Гагарина устраивают фундамент станции. Запустить канатку планируют в следующем году. И Нижний Новгород вошел в топ городов с самым большим количеством электрозаправок. В городе насчитывается более 110 зарядных станций, что выяснил 2GIS. При этом стоимость зарядки за год подорожала до 19 рублей за киловатт-час. При среднем расходе 18 киловатт на сотню стоимость заправки на 100 километров составит 342 рубля. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Доброе всем настроение такое.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.